0: стричь для мини.
1: Ага.
0: Ну?
1: Нет. Yeah. У меня нет такого ощущения, как минимум.
0: Даша? Ничего с кимбарь.
1: Абсолютно.
0: Da, e creată postare în Telegram, prieteni, așa, ca să începem săptămâna cum se cuvine. Cei care au vrut din prima să se salute cu noi au avut această oportunitate la postarea creată tocmai de cu sâmbătă. Dar și ultima postare pe care am creat-o deja este și ea populară. Și suntem live și în TikTok, deja de 5 minuțele ne puteți saluta, vă puteți conecta, ne puteți vedea și asculta în calitatea radio pe care o primiți atât la aparatul vostru de radio, cât și deja în telefonul vostru combinată cu imagine. Așa este.
1: Все правильно говорит Виктор. Если вдруг вы только-только подключились, знаете что, можете поучаствовать в нашей утренней презенции, рассказать, как прошли ваши выходные, что у вас новенького произошло. Может, вы хотите поделиться какими-то впечатлениями, сделайте это прямо сейчас. Не забывайте и про фотографии, которые вы можете нам также отправить из ваших выходных, что у вас там происходило, чем вы там занимались. Вот, например, большинство из вас, я как вижу, вкусно кушал. И это тоже хорошо, потому что еда нам дает только положительные эмоции.
0: Чай мэнкал чел май бун в уикенд. Это чего, который супер бун афост. Поэтому я мэнкал май мульте, дар чего, че айшит ин эвиденца. Iată și la întrebarea mea, tu ți-amintești că asta a fost probabil cel mai deosebit.
1: Да, ну, я кушала, во-первых, я хочу начать с вкусного арбуза, который мне попался. Просто невероятный какой-то арбуз из моего детства. Он очень вкусный был, прям безумно. Ну, он в меру спелый был, в меру сладкий, в меру сочный. Ну, прям идеальный арбуз. Вот 10 с плюсом. И если подумать о вкусном, ну, наверное, мясо.
0: Карне мкад. Куда мне жуте?
1: Да, ягненок, да?
0: De oaie?
1: A, наверное, da.
0: Carne de oaie ai mâncat?
1: Ignionac? Da, наверное.
0: Eu nu știu la ce ai făcut tu, eu concretizez. Da. Acasă ai făcut carne de oaie?
1: Niet, niet, niet, în restaurant.
0: Adică tu ai văzut în meniu carne de oaie în sos cu vișine, cireșe și nu știu cum acolo, pătrunjel și măran, ai spus, asta o vreau. Când este alegere, carne de vită, carne mai moale, așa, mai un mușchiuleț de porc, cumva, tu alegi carne de oaie.
1: Почему ты так удивляешься, Виктор?
0: Eu mă mir, adică...
1: Удивляешься и повторяешь это пять раз.
0: Да, la Paște mănânci carne de oaie.
1: Нет, у меня нету какой-то
0: păi
1: традиции.
0: Păi aici vreau să ajung cu...
1: У тебя есть традиция кушать это только раз в год?
0: Ну,
1: я не. Нет, mănânc. Учитывая, что я была в ресторане, то можно выбрать все, что угодно. Что мне улыбнулось, то я, в принципе, и выбрала. Я не понимаю, почему ты так удивляешься. Это то же самое, как я бы тебя спросила. Ту ай мэнкат пешти рошу? Ту ай мэнкат пешти рошу?
0: Да,
1: это примерно то же самое. То есть, ну да. Da, da, și ce?
0: Apropo de pește roșu, chiar am mâncat în...
1: Я знаю, рассказывай.
0: Da, am fost la un magazin, gen, știi, și am luat din ăsta, am fumat.
1: Здесь бы могла быть ваша реклама, да, это рубрика.
0: Dar recenzii nu vă dau, prieteni, nu vă dau recenzii. Am văzut, știi, și am luat pentru că mi s-a făcut într-o zi poftă, aveam apă în gură când auzeam vreau să gust, vreau. Am luat, am gustat, am mâncat, dar recenzii nu vă dau.
1: De ce?
0: Nu vreau. Da.
1: Обычно, когда так

0: оперы на рекорде.
1: Не знаю, готовы ли вы сыграть или нет. Я готова. У меня как минимум два сета для вас, для того, чтобы вы дозвонились по номеру 07860179 и сыграли с нами в алфавит. Та самая игра, в которой вы, кстати, можете допустить одну ошибку из пяти. Если вы оставите четыре правильных ответа, вы тоже станете нашим лидером. Играем for fun. И да, кто-то есть уже на линии. Алло, доброе утро.
2: Няца.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Cine e la telefon?
3: Alexandru.
2: Alexandru, de unde ne asculți?
3: Tare poștă.
2: Poșta veche. Alexandru, noi vrem să facem astăzi poate o mică concurență între raioane, între orașe, între sectoare din Chișinău. De unde ești originar?
3: Ia Criulean originar.
2: Alexandru din Criuleni. Notăm, Criuleniu, ești gata să joci cu Abramțova sau cu Solonari?
3: Usturoi.
2: Usturoi, pe cine alegi?
1: Ему все равно.
2: Жуленко.
1: Ага, Жуленко.
3: Мне не все равно, мне Жуленко. Олег.
2: Мою поди респект Криуленю.
1: Ну все, все, я готова. Кстати, для тебя будет буква Н. Н от Нины, да?
2: De la nucă, de la nimeni, de la nu știu.
3: Я понял, понял. Нику, Нику.
1: Нику, Нику, да, да.
2: 3, 2, 1, устрою.
3: Устрою.
1: Первое слово. Математическое число и цифра, обозначающая отсутствие количества или пустоту.
3: Следующий.
1: Второе слово. Внутреннее пространство предмета или скрытая сущность, характер человека. Третье слово. Съедобные морские водоросли, высушенные и спрессованные в тонко. Следующее слово. Подземное укрытие или тоннель с одним или несколькими выходами, которые животные выкапывают для жизни. И следующее слово. Разновидность персика обыкновенного с гладкой блестящей кожицей. И возвращаемся к первому. Математическое число и цифра, которая обозначает пустоту или отсутствие количества.
3: Ноль!
1: Да! Ну, слава богу, ты меня уже испугал.
2: Юля, и пусть Тина Канделаки.
1: Тина Канделаки. Потому что я переживала, что просто не успеем отгадать первое слово, которое очень простое. Это ж ноль, ноль, пустота. Фу, ты меня испугал.
3: Меня просто устрой сбил.
1: С толку, я так и поняла. Все, давай пробежимся. Ноль, конечно, это правильный ответ. Нутро, это правильный ответ. Съедобные морские водоросли, нори, конечно, да. Нора, подземное укрытие животных, да. И нектарин тоже правильный ответ. Итого
2: чинч,
1: 5.
2: Чинч.
1: Браво.
3: Красавчик.
2: Я соведем акум, че алт район, поате ла фил ține пасу ку районул Криулень, са фие 5 дин 5. Кстати, деja următoarea интервенция.
1: Я скажу тебе, что давненько у нас не было 5 из 5. Последний раз, по крайней мере, когда я играла, было 4 из 5, было 3 из 5, но 5 из 5 у нас давно не было. Поэтому спасибо большое тебе за игру.
2: Браво, Александру.
3: Я за что обращаюсь.
2: Зи буне, па-па. Пока.
1: Александр, красавчик.
2: Мироасе устрой, мироасе устрой. Pentru cel care va juca runda numărul 2. La mine, din prima, vă spun, litera este G. Respectiv, la 9.36 de minute așteptăm să ne sunați la același număr de telefon 078-60-179. Cu mare drag aștept să văd cine va juca și cine va câștiga runda.

0: 8-7-6-0-107-9. Это номер в нашей студии. Еще один раунд игры, который вам так нравится. Алфавит в нашем эфире. И да, если ты хочешь сыграть, если ты хочешь получить удовольствие, хорошее настроение и дозвониться до нашей студии, то бери скорее свой телефон в руки и набирай номер 0-7-8-6-0-107-9. Со мной Александр уже сыграл один раунд. Криулян записались в нашу игру и показали отличный результат в 5 баллов из 5.
1: Е, acum ce voi spune e adevărat. Linia numărul 1 nu vrea să funcționeze. Linia numărul 2, da, e bine.
0: Așa, hai să vedem cine încearcă norocul. Bună dimineața.
2: Alo, здравствуйте ещё раз.
1: Здравствуйте ещё раз.
2: Это тоже Александр, просто никто не звонит, думаю, дай позвонить.
1: Стой
2: еще
1: раз. Стой пик, Александр, ну я бы анонсал номера на телефон.
2: Устрой, устрой.
0: Александр, у нас только одна линия сегодня работает, вторая линия имеет какие-то технические моменты, и именно ты занимаешь ее, Александр. Не даешь возможность сыграть и остальным.
1: Александр, мерси фрумос.
2: Все, работаем.
0: Работаем, даем возможность и другим районам проявить себя.
1: Да, Александр, știi, noi am pornit fundalul, deci el are cât, acum are un minut, pentru că am și discutat cu el, am făcut intro-ul până anunț numărul de telefon. E, dacă nu sună nimeni, păi noi am intrat în emisie câteva clipe, câteva... Милисекунды
0: трекут. Ты знаешь, быть инициативным — это на самом деле неплохо. Поэтому Александру за это ставим большой жирный плюсик. Алло.
3: Доброе утро.
1: Buna dimineața. Cine la telefon?
3: Таня.
1: Тут Александру.
3: Вот Александру.
1: Din ce raion te calculăm, Александру?
3: О, а pentru botanică și eu.
1: А, pentru botanică. Bun.
0: Deci, Chișinău играешь.
1: Vezi că Alexandru precedent a jucat, chiar dacă este în Chișinău la acest moment, a jucat pentru raionul de Baștină, pentru Criulieni.
3: Nu, hai pentru Ialoveni.
0: Nu, как-то неохотно он это сказал, на самом деле.
1: Da? Ce localitate din Ialoveni?
3: Poftim?
1: Ce localitate din Ialoveni?
3: Satul Misovca.
1: Misovca! Așa, Misovca.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный

0: Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
1: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.

Smite, un ligian curat și zice la mine totul e stabil. Rodica Echim ne zice salutare, Radio Record, o zi bună de luni frumoasă. Mersi, Vlad Чижовский. Привет всем, привет, Кристина. Желаю всем хорошего настроения и позитива на всю неделю. Влад, с вами, спасибо. Ала Постронка зice, bună ziua, Chișinău, Cristina, nu v-am auzit de 100 de ani. O zi minunată tuturor,

sunteți super, chiar îmi era dor de voi. Ala, să știi că suntem de luni până vineri de la 3 la 5 aici la Dialog pe TikTok cu mine și colegii mei sunt de la 7 la 11. Игорь, такие прекрасные слова. У Мона Лизы загадочная улыбка и взгляд, который меняется в зависимости от того, с какой стороны на нее смотришь. А у Кристины на Радио Рекорд все еще интереснее. Куда ни смотри, она все равно прекрасна. Боже, гата, мам топит. Не-ați făcut ziua de luni. Ce vă face vouă o zi de luni să fie minunată? Ia să-mi spuneți. Complimentele, cuvintele.

Спасибо, Евгений. Ну, масса де калкат, но скелетор, он скаун фор ум пичор, но арич мурать, но, но скаун. Адриан, дак, ну, треба са дублез месажу, кам вазу дим прима. Скорпион, а скаун, уркум ел аре дрептате, да нам вазу та варианта та. Аша, но бичиклета ши сани е де ярна, но масса де калкат. Hai, hai, că ne apropiem, ne apropiem.

ce e bun, cărniță și frigărui. Mihalăci, Ian, tu de ce ți-e poftă? Я знаю, что ты у нас повар. Повтор де сом, зиче, гриня. А где Абрамцова? На утром у них

0: Эстя. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
4: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
5: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance Leta.

Где мы изначально? Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: De aceea la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
1: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.